Откроется большое счастье. Большое счастье, чтобы научиться нам благодарить Господа. Бывает так, как будто безвыходное положение. В то же время Господь посылает доброго человека, ангела, как мы называем, ангела мирно, верного наставника, хранителя душам и телесам. Вот так и человеку бывает посылается вот такой добрый ангел, и печаль его развивается. Поэтому не будем печалиться, а будем радоваться, по слову апостола Павла. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь о всем, что благодарите Господа. Вот это мне радостно, что вы эти слова знаете. О всем благодарите Господа. Как возлюбленные братья и сестры, мы должны любить Господа, потому что Он так возлюбил нас, что Сына Своего Единородного отдал для нас, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот к чему мы призваны-то, к вечной жизни. А мы живем вечной ли жизнью, возлюбленные? Мы временные. А надо готовиться что? К вечной. И вот как мы приготовимся, Господь говорит, в чем застану, то мы судить будем. Вот. А заставил нас Господь в храме Божьем. Как было бы хорошо, возлюбленные братья и сестры. Потому что радость необыкновенная с Господом. Я всегда радуюсь, что Господь возлюбил вас, что ваши ножки ходят в храм Божий. Вы тянетесь сюда. Это же великая радость. И каждое богослужение должно для вас быть радостью. У меня часто бывают болят ноги, но я с вами забываю, есть ли они у меня или нет. А почему? Потому что вижу ваши радостные лица, вашу любовь к Господу. Это превыше всего. Это превыше всего, возлюбленные. Превыше всего, что мы имеем дар покаяния. Покаяние. Потому что и Господь говорит, Он называет тело наше храмом Божьим. И Дух Божий, что живет в вас. Видите? Имеем ли мы право осквернять свое тело? Нет. Осквернять храм Божий? Мы видели, как оскверненные были храмы, где были нечистоты. Вот так в такие нечистоты бывает и попадает человек. В разврате, в пьянстве, в наркомании. Вот попадает в зависимость такой нечистоты. И человек не знает, как вырваться из ада преисподнего. И вот Господь дает нам покаяние. Покаяние. Отверзи мне двери, как жазнодавца. Утренний дух мой ко храму святому твоему. Храм начай телесный, весь осквернен. Весь осквернен. Смотрите, братья и сестры. Храм начай телесный, весь осквернен. Вот здесь, конечно, печаль. Что, Господи, как же мы осквернили то, что получили в благодати крещения. Ты дал нам дары Духа Святаго, а мы грязью себя испачкали. Я часто привожу пример. Когда мы видим на улице, идем в башмачках чистых и в чем-то, и видим грязную лужу, то мы идем в грязную лужу или нет, братья и сестры? А входим мимо ее. А почему так? Не запачкать, чтобы... Нам жаль вещественного даже, а не вещественное, что созданное благодатью Духа, нам что? Не жаль. И грех нам кажется таким красотой, такой славой, такой неизреченной радостью, как будто бы. Враг показывает такую сладость греха, что человек имеет падение. И после падения он видит, что насколько... Он упал. Насколько гадок может быть человек в своем падении? И вот святые отцы говорят, грех всегда сладок, но корень его горек. И очень горек. Горче полыни, возлюбленные братья и сестры. Вы, может, слышали такое лекарство полыни? Да. Оно очень горькое. Поэтому от этой горечи, конечно, мы должны избавляться покаянием, подвигом, постой.

0: Como? E malito, e gaspode, cheirotes ganhar esse diamante escritório capastom e malito. Aí estamos preenchendo um pacaiane para o Gospodão, para próximo, chama gaspode para estilo na festa grechenha. Войны, согрешали леношной, нерадивой молитвой, Господи, грешны пред Тобой. Батюшка, я правила-то читала, ты и уснула. Ну что ж, хорошо, что Господь сон упокоения дал. А уж утром дочитывала вечернее правило. Вечером утреннее. Вот так мы и перепутаем все, бывает. А почему? Потому что Господь, вот дух бодр, а плоть что?
1: Немощная.
0: Вот по немощи своей мы часто, часто многое не делаем. Но к греху человеку, знаете, даже 20 верст, помните по молодости, 20-30 человеку это ничто. Сел там на электричку, на поле, и к греху он склонен. А к добродетелям всегда склонен?
1: Нет.
0: А к греху он и 100 верст обежит, а к греху что? Прибежит. Вот что. Вот какая сладость греха-то. А вот когда мы вкушаем благодать Духа, мы слышим, вкусите и видите, яко благ
1: Господь.
0: Яко благ Господь. Вот возлюбленные. Когда мы становимся на путь уже покаяния, мы стараемся уже сердце свое наполнять благодатью Господней. И по слову пророка Давида, так он говорит, очищуся, омышемя, и паче снега уберюся. Как хорошо бы, возлюбленные, приготовить нам себя туда, паче снега убеленными, в белых одеждах явиться к Господу, как лебеди чистые, со светильником в руках. Помните 10 дев, 5 мудрых, и 5 уродов. Как хорошо, как торжественно встречут ангелы сам Господь и Пречистая Дева Мария. Радуйся, все благая вратарница, двери райские верным отверзайся. Вот какая у нас заступница-то, Иверская. Она отверзает верным врата, что?
1: Рая.
0: Так пусть по молитвам Матери Божией наше греховное тело сбросит все то, что мешает войти нам в Царствие Божие. Господь что говорит? Ищите прежде чего?
1: Царствие
0: Божие. И правды что?
1: Его.
0: Остальное что?
1: Его.
0: Вот видите, вы все знаете. Но ищем ли мы всегда это Царствие Божие?
1: Не всегда.
0: Нет. На этих словах мы скажем, Владыка Господи, нет. Мы ищем всего земного, чтобы и пища у нас была хорошая, и ложа мягкая, и чай ароматный, чтоб был, и чтоб муж хороший не пьяница, не куряга, и чтобы дочь была хорошая, и сын хороший. И мы все хотим хорошего. Ну а получается-то, как русская пословица говорит, какие сами, такие и сами. Вот видите как. Поэтому по нам Господь и посылает все то, что мы заслужим. Поэтому будем стараться стремиться к Господу всегда в чистоте, в любви, в радости, помогать друг другу. Вот где скорбящие люди, вот где много скорбей, больницы, темницы. Я очень радуюсь сейчас, что и в темницах священники есть, идут и там. Я получаю письма, возлюбленные. Это нам далеко, мы на свободе, далеко нам до них. Они такие исповеди присылают мне. Я хотел один раз зачитать, но думаю, это исповедь. Все же это тайна Божья. Хотя я и не называю имя, но я без разрешения этого узника, я не решился. Но когда-нибудь я спрошу разрешения и прочитаю вам. Вы скажете, да, это настоящая исповедь. Это все. И грех мой предо мною, что? Все вынуто пред Господом. Вот какое покаяние. Страшный грех, страшная мерзость. И вот такое искреннее покаяние. Дай, Господи, чтобы у нас было всегда искреннее покаяние. Множество содеянных мною лютов помышляю окаянный, трепещу страшного дня судного. Но надеюсь на милость благоутробие Твое, яко Давид вопиющий. Помилуй меня, Боже, повелись милости Твоей. Смотрите, не по заслугам нашим, а только что. Повелись милости. Вот вы все знаете. А заслуг наши какие заслуги?
2: Никаких.
0: Никаких, да, правильно сказал раба Божий. Никаких. А надо стараться, стараться. Господь говорит, я близок. Не знаем, сколько от наших друзей, которые были здесь, в храме Божьем, сюда посещали, а их уже нет возлюбленные. Уже десятки, которые посещали нас, десятки, а может и сотни, уже их нет. Почему? Потому что Господь уже призвал. И мы не знаем, сегодня живы, а завтра что? Не знаем ни дня, ни часа. Помните, я вам пример приводил, как в селе, да, раба Божия Анастасия, Царство Небесное, да. Утром хозяйки что делают? Когда обрядились, выгоняют скот на пастбище. И что же вы думаете? Смотрят, а Анастасия-то не угоняет. Зашли в дом. С вечера все было у нее хорошо. А утром смотрят, она уже что? Это мертва. Что? Вот и Господь говорит. Уйдите и молитесь. Да не въедете на пасть. Потому что вы не знаете ни дня, ни часа, когда Господь призовет вас. А будьте всегда в делании и в радости, что Господь близок. И мы должны, пока да нам труд, мы должны трудиться. Помните, как пророк Давид? И изыдет человек на делание и на делание свое что? До вечера. То есть, когда заходит солнце, тогда человек уже бросает труд свой. Кушает пищу, молится и ложится на одр, чтобы с новыми силами подняться и служить в доброй совести, в труде Господу Богу.
3: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова,

Братья и сестры, 22 августа по православному календарю или 4 сентября по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых, мучеников, Агафонника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и прочих, преподобномученика Парфения игумена Кизилташского, священномученика Горазда епископа Богемского и Марава Селесского, преподобного Исаакия Оптинского, священномучеников Макария епископа Орловского, Иоанна и Алексия Пресвитеров, священномучеников Феодора епископа Пензенского и с ним Василия и Гавриила Пресвитеров, священномучеников Иоанна епископа Великолукского, Алексия архиепископа Омского, Александра, Михаила и Феодора Пресвитеров, преподобномучеников Илариона, Иоанна и Иерофея, священномученика Афанасия, епископа, преподобной Анфусы и слуг ее, мучеников Харисима и Неофита, мученицы Евлалии Девы. В этот же день наша православная церковь совершает празднество грузинской иконы Божией Матери –

Братья и сестры, 22 августа по православному календарю, 4 сентября по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает празднование грузинской иконы Божией Матери. Этот образ Богоматери первоначально находился в Грузии. Когда в 1622 году персидский шах Аббас покорил Грузию, он взял там многоцелебную ризу Господню, которую в 1626 году преподнес в дар патриарху Филарету. Тогда же многие святыни грузинской митрополии были захвачены персами, но не для почитания, а для продажи бывшим в Персии русским купцам, о которых персы узнали, что россияне благоговейно чествуют священные изображения. Среди многих похищенных священных вещей находилась и грузинская икона Божией Матери, украшенная серебром и золотом. Один персиянин принес ее к приказчику некоего купца Лыткина. Тот с радостью купил чудотворный образ Богородицы. В это же время живший в Ярославле сам купец Григорий Лыткин в сонном откровении узнал о драгоценном приобретении своего приказчика и в то же время получил приказание от Божией Матери отослать грузинскую икону в основанный в 1603 году Красногорский монастырь Архангельской губернии. Когда приказчик, возвратившись на родину, показал купцу чудотворную икону, то Григорий Лыткин тотчас же вспомнил о сонном видении и исполнил полученное им тогда приказание. В Красногорской обители грузинская икона Богоматери прославилась многочисленными чудесами. Так, при самом внесении ее в обитель получил исцеление монах Петерим, долгое время ничего не видевший и не слышавший. Уже в 1650 году патриарх Никон, тогда бывший новгородским митрополитом, исследовал сказания о чудесах от этого образа Богородицы и установил ему празднование 22 августа. Как далеко была распространена слава о грузинской иконе, видно из того, что в царствовании Алексея Михайловича ее носили в Сибирь, на Лену, а также и во многие внутренние города России – Вологду, Переславль-Залесский, Москву и прочие. В 1698 году было постановлено каждый год этот образ приносить в Архангельск ради освящения града и христолюбивых народов, требующих Божией и Пречистой Владычицы Богородицы милости. Тогда же, согласно с желанием архиепископа Холмогорского Афанасия, был составлен смотрителем московской типографии Федором Поликарповым канон в честь грузинской Богоматери. Один из чтимых списков грузинской иконы Божией Матери был в Раивской Богородицкой пустыне Казанской епархии. В то время, как строилась обитель, митрополит Лаврентий избрал одного из лучших иконописцев и отправил его в Красногорский монастырь, приказав снять точную копию с хранящейся там чудотворной грузинской иконы Богоматери. Предание, объясняя, почему иконописец был послан в столь отдаленную от Казани местность, говорит, что митрополит был побужден к этому не собственным желанием, но небесную волею, которая им руководила. Через некоторое время после этого Раивский список грузинской иконы Божией Матери прославился чудесами и всегда пользовался большим уважением народа. Кроме того, известны еще списки с грузинской иконы Богоматери. В Московской Троицкой церкви, что у Варварских ворот, в Московском Алексеевском монастыре, в Московской Покровской церкви на Воронцовом поле и в Туле, в Крестовоздвиженской церкви. Пресвятая Богородица, спаси нас!

Братья и сестры, 22 августа по православному календарю или 4 сентября по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного отца нашего Исаакия Оптинского. Будущий старец, преподобный отец Исаакий Оптинский, происходил из богатого купеческого рода города Курска. Семья жила просто и патриархально, отличаясь особой любовью к Дому Божию и безукоризненной честностью и милосердием к бедным. Еще за год до рождения Ивана его отец поехал в Киев поклониться Киево-Печерским святыням. Лаврский старец Парфений встретил его такими словами: «Блаженно чрево, родившее монаха». Это был первый знак Божьего произволения, указывающий на будущую судьбу его младшего сына. Все добрые качества отразились на личности самого младшего члена семьи Ивана, который соединил в себе скромность с сердечностью, молчаливость с веселостью, ясный ум с простотой, честность с высокими способностями в делах, стеснение себя во всем и любовь к уединению и молитве обнаруживали в нем наклонность к монашескому образу жизни. Но так как он очень успешно вел торговые дела, то был незаменим для отца. Отец хотел его женить, но неоднократное сватовство по разным причинам не состоялось, что окончательно убедило Ивана в том, что воля Божия о нем иная. Посещая старшего брата-монаха в Оптиной пустыне, Иван познакомился с ее духоносными старцами и полюбил их. Преподобный Лев предрек ему, что и он будет монахом. Установилась переписка с преподобным Макарием Оптинским. В 1847 году отец послал Ивана по делам на Украину, но он, исполнив поручение, отправился прямо в Оптину. Тогда обителью управлял преподобный Моисей. С его позволения, из совета преподобного Макария, Иван поступил первоначально в скит, где он ревностно и усердно проходил различные послушания: пасека, поварни, переплет книг. После года жизни в обители с благословением и молитвами старца Иван поехал к отцу на примирение. Примирение состоялось. Милостью Божией отец и умер на руках сына. Преподобный Макарий особенно ценил в Иване простоту характера и провидел в нем будущего настоятеля, и ради этого испытывал его в смирении и терпении. Иван же имел к своему духовному отцу полное откровение помыслов и усердно занимался молитвой, чем побеждал всякое искушение и восходил по духовной лестнице. 5 октября 1854 года он принял постриг в мантию и новое имя Исаакий. С этого времени он оставил даже невинные шутки, которым имел способность по природному остроумию и которыми прежде любил иногда увеселять братью, и начал уклоняться от всяких излишних бесед. Смиренный подвижник, думавший только о спасении души своей, всеми силами старался избегать славы мира сего, уклоняясь даже от принятия священнического сана. И только по убеждению своего духовного отца, преподобного Макария, против воли, со слезами, согласился на посвящение. В 1855 году преподобный Исаакий был рукоположен во иеродиакона, а в 1858 году во иеромонаха. В конце 1860 года великий старец преподобный Макарий после долгих трудов и подвигов почил в Бозе, оставив отца Исаакия на попечение своего пресного ученика и преемника преподобного Амвросия. 2 года спустя после кончины преподобного Макария скончался и преподобный Моисей, и преподобному Исаакию пришлось заместить его в управлении обителью. Преподобный говорил: «Я принял обитель с одним гривенником». Действительно, по кончине нестяжательного преподобного Моисея в денежном его ящике нашли только один гривенник,
и то только потому, что он завалялся в трещине. Первые дни настоятельства были тяжелыми. Испытанием это все было для преподобного Исаакия, и все это послужило к утверждению его веры в промысел Божий о святой обители. Приходилось ему нередко плакать о невозможности содержать братью, как вдруг известие об уплате долговия и еще о завещании одного благочестивого жертвователя рассеяли его сомнения. Он возблагодарил Господа, воскликнув: «Господи, я неблагодарный, не имея на Тебя надежды, стал было сетовать, а вот уже и помощь Тобою послана». С тех пор преподобный Исаакий не переставал возлагать упование свое только на Господа и нужд материальных болей не встречал. Прежде всего, преподобный Исаакий занялся достройкой неоконченного храма во имя всех святых. Затем значительно расширил Казанский собор, выстроил гостиницы, множество хозяйственных служб, расширил плодовые сады. Но если преподобный Исаакий обращал такое большое внимание на внешнее благоустройство монастыря, то тем большее попечение имел он о внутреннем благоустроении насельников его, которое после преподобного Моисея было в цветущем состоянии. Глубоко сознавал преподобный Исаакий большую ответственность настоятеля пред судом Божиим за каждого брата, оставленного им без вразумления. Особенное внимание обращал преподобный Исаакий на неупустительные посещения братьев храма Божия. Он уподоблял Иуде-предателю тех, кои без нужды выходили из храма, не дождавшись окончания службы. Возгревая же ревность братьев к общественной молитве, преподобный Исаакий говорил: «За это вас Царица Небесная не оставит и пошлет свою милость». Причем собственным исправным посещением церковных служб сам первый подавал всем добрый пример. Службы совершал с великим вниманием, благоговением, со слезами. При постриге в монашество или посвящении в священный сан преподобный Исаакий руководствовался советами старца, без которого не приступал никогда никакому важному делу в обители. Каждую субботу, накануне служения, он отправлялся для исповеди в скит и, сидя в приемной преподобного Амвросия вместе с другими, смиренно дожидался очереди, которая иногда доходила до него не скоро. Не изменял он своему обыкновению и после кончины старца, продолжая, несмотря на ослабление своих телесных сил, аккуратно посещать его преемника, преподобного Иосифа. В одежде преподобный Исаакий не отличался от прочих братьев, посты соблюдал очень строго. Сохраняя обычную свою молчаливость, преподобный не нарушал ее даже при многолюдных собраниях. Так однажды, в присутствии архиерея, на обедевшем ордену, когда он по своему обыкновению молчал, владыка предложил ему принять участие в беседе. Но преподобный Исаакий сказал, что он принимает участие в беседе тем, что слушает других. Простота обращения преподобного Исаакия с братьями была поразительна. Вне начальственных отношений он считал всех равными себе. Если кто-либо изъявлял свое недовольство на тяжесть или неудобство порученного ему послушания и роптал на монастырские порядки, преподобный обыкновенно отвечал: «Брат, возьми мои ключи и начальствуй, а я пойду исполнять твое послушание». Особенно преследовал преподобный Исаакий дерзость и упрямство. Причем, если брат после старческих внушений и наложенного на него наказания не исправлялся, то он высылал его из обители, что было мерой крайне редкой. Для лучшего наблюдения за поведением братьев преподобный Исаакий посещал иногда келии, преследуя при этом всякое излишество. Особенной любви к кому-либо старался не высказывать, дабы не возбудить зависти в других, а отличаемого брата не привести в гордость. Оценивая столь мудрое и любвеобильное отношение к себе старца-настоятеля, братья, в свою очередь, питала к нему нелицемерную любовь и уважение.
как к строгому начальнику и любвеобильному отцу, всегда заботившемуся обо всех их нуждах, называя его в домашних беседах не иначе, как «дедушкой». Веря в благодатную силу молитв своего дедушки, некоторые иноки, случавшийся благополучный исход из тесных обстоятельств, относили к его молитвам. Так один монах, будучи в опасности погибнуть при переправе через реку осенью, когда лед был еще не крепок, призвав на помощь молитвы своего дедушки, старца Исаки, избавился от опасности. Многие признавали силу и действенность его слова, по которому иноки, входя к нему часто расстроенными, выходили спокойными, забыв все свои скорби. В продолжении своего долгого, почти 32-летнего управления обителью, преподобный Исаакий всячески старался поддерживать все добрые, завещанные оптинскими старцами предания, заботясь о духовном преуспеянии, веренные его попечению братьи. Преподобный Исаакий также проявлял теплое участие, заступничество, отеческую заботу о новоустроенной преподобным Авросием женской обители в Шамардино, несмотря на различные нападки, доносы и ропот. Нестяжательность преподобного Исаакия особенно высказалась по блаженной его кончине. У него ничего не осталось, несмотря на то, что он в свое время был человек богатый. Кроме общего благотворения нищим от обители, преподобный Исаакий и сам от себя раздавал щедрую милостыню, стараясь всячески утаить свое доброе дело. Чем ближе подходила смерть, тем больше сокрушался над собой преподобный Исаакий. Господь послал ему и скорби, которые были связаны с управлением обителью, так что после всех трудов преподобный Исаакий испытал и гонения от своих же. Здоровье начало надламываться. Он пожелал келейно принять пострижение в схиму, которое совершил над ним братский духовник, скитоначальник, преподобный Анатолий. Утешение его составляла молитва и святые иконы. Старец говорил: «Ах, как умирать-то? Как явиться пред лицом Божиим и на страшный суд его, а сего не миновать?» Благословлял братью иконою за 2 недели до смерти и ежедневно приобщался. «Как, батюшка, жить после вас?» — спрашивали его. «Живите по совести и просите помощи у Царицы Небесной, и все будет хорошо», — отвечал он. В 1894 году, 85 лет от роду, преподобный мирно почил о Господе. Тело его погребено внутри Оптинского Казанского собора. Преподобный отче Исаакий Оптинский, моли Бога о нас.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощавряющих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Марка, 20-е зачало.
1: Премудрость прости, услышим святого Евангелия. Мир всем.
2: От Марка.

И все приедино тархи синагога именем Иаир, и видев его, паде при ногу его, и моляши его много глаголя, яко дыщи моя по кончине есть, да пришед возложиши на ню руце, яко да спасет и жива будет, и иди с ним, и по нем, идяху на розе мнози, и угнетаху его». Еще ему глаголющу, и придошу от хархи синагога глаголюще, яко тщи твоя умре, что еще движешь и учителя, Иисус же, объяслышав слово глагола мое, глагола архи синагогови, не бойся, токмо веруй, и не остави по себе ни единого идти, токмо Петра и Иакова и Иоанна, брата Иаковля, и прииди в дом архи синагогов, и види молву плачущаяся и кричащая много, и вшед глаголы им, что молвите и плачетеся, от рукавицы несть умерла, но спит, и ругахуся ему, он же изгнався, паят отца от рукавицы матерь, и же беху с ним, и в ниде иде же бьет рукавица лежащий, и ем за руку от рукавицу глагола ей, Талифакуми, еже ей сказаемо девице, тебе глаголю восстани, и абье восста девица, и хождаше, бебо лет двою на десяти, и ужасошеся ужасом велием, и запрети много, да никто же увесь сего и рече, дадите ей ясти. И изыди оттуду, и прииди в отечестве свое, и по нем и дошу

Евангелие от Марка, глава 5, стихи с 22 по 24 и 35, глава 6, стих 1. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа и теснили его. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли во великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника. Воскресив дочь Иаира, Господь строго приказал родителям ее, чтобы никто об этом не знал. Этим нам указано: не ищи славы, и ухо твоего не изощряй на слышание похвал людских, хотя дела твои такого рода, что их укрыть нельзя. Делай, что заставляет тебя делать страх Божий и совесть, а к говору людскому будь таков, как бы совсем его не было. И за душою смотри, коль скоро она мало-мальски склоняется на эту сторону к похвале, возвращая ее к своему чину. Желание, чтобы люди узнали, вызывается желанием похвалы. Когда будет похвала, тогда цель является достигнутой, а это подрывает энергию и пресекает похвальную деятельность, следовательно, и продолжение похвалы. Выходит, что желающий, чтобы люди знали его добрые дела, сам себе изменник. Но ты не имей в мысли и не ожидай, и не ищи похвал. Поблажишь себе в этом – совсем испортишься. Одна поблажка повлечет к другой. Учащение же дел одинаковых обратится в нрав. И тогда будешь хвалолюбец, будешь искать похвал. А когда дойдешь до этого, тогда уж не все дела твои будут похвальны, и хваление сократится. За недостатком стороннего хваления начнется самовосхваление, которое Господь назвал трублением перед собою. Это еще хуже. Душа становится тогда мелочной, гоняется за одной мишурой,
фантиками пустыми. И истинного добра не жди уж от нее.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

22 августа, 4 сентября по гражданскому календарю. Господь трудится над тобой. И сосуд развалился. Из книги пророка Иеремии, глава 18, стих 4. Возлюбленный брат или сестра, так ли это? Развалился ли сосуд? Негоден он? Нет, он не выброшен вон руками горшечника. Он держал сосуд в своей руке. Уж это одно должно нас утешить. В нашей немощи, в нашей скорби, в неизвестности окружающей нас, все же мы все время находимся в руках того, кто ошибиться не может, в руках Господа. Всякий другой бросил бы развалившийся сосуд, как ненужный, но горшечник этого не сделает. У него есть свое тайное назначение и для развалившегося сосуда. Назначение любви и милосердия, которого он должен достигнуть. «Покорись Господу и надейся на Него», — взывает псалмопевец Давид. «Если ты как будто и никому не нужен, в Его глазах ты куплен дорогой ценой, ты Ему дорог, оттого Он и трудится над тобой постоянно, своей рукой, своими путями тебя очищает, испытует, усовершенствует. Мы не можем знать Его намерений и Его цели относительно нас. Но Он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. Сосуд упраздненный Он назначает для своего употребления. Он наполнит его своей славой для временной, для вечной жизни. Его божественный образ будет отражаться в этом сосуде навеки. Не дивны ли пути его? Бросимся же израненные, разбитые к его ногам, прося его исполнить над нами свою святую Божью волю, какова бы она ни была. В его руках мы всегда будем в безопасности. Пусть бушуют над нами волны житейские, пусть свирепствуют бури и невзгоды, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Из книги святаго пророка Исаии, глава 26, стих 3. Да укрепит нас эта мысль в настоящем и в будущем, что мы в надежных Божьих руках, и да исполнится над нами Его святая воля.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем. Дневник православного священника».

3 сентября мы отмечаем День светлой памяти исповедника веры протоиерея отца Михаила Кирилловича Прудникова, одного из замечательных петербургских пастырей первой трети XX века, широко известного и почитавшегося в народе старцем за свою праведность и дар прозорливости. С 1911 по 1916 год отец Михаил служил в храме-памятнике российским морякам, погибшим в войне с Японией, спасе на водах. Он был назначен первым настоятелем этого храма и в сослужении с протопресвитером военного и морского духовенства отцом Георгием Шавельским и новомучеником, протоиереем храма святителя Спиридона Тримифунского, который находилось в здании главного адмиралтейства, отцом Алексеем Ставровским, участвовал в чине освящения 28 июля 1911 года престола Нижней Церкви во имя святителя Николая Чудотворца и 31 июля 1911 года в высочайшем присутствии Верхней Церкви в память Гефсиманского борения Христа Спасителя. Из воспоминаний духовной дочери отца Михаила Прудникова Марии Васильевны Барановой. Родился Михаил Кириллович Прудников в Санкт-Петербурге 31 декабря 1850 года в семье морского офицера. И после окончания морского училища императора Николая I в Кронштадте с 1875 года служил на Черноморском флоте. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов на корабле «Веста» Михаил Кириллович участвовал в пленении турецкого десантного корабля «Мерсин» 13 декабря 1877 года, за что был награжден бронзовой медалью. После войны он принимал деятельное участие в работе комитета по созданию добровольного флота, который возглавлял цесаревич Александр Александрович, будущий император Александр III. В 1882 году Прудников был переведен на Балтийский флот, где продолжал заниматься устройством добровольного флота, теперь уже на Балтике. В 1897 году он был назначен штаб-капитаном по адмиралтейству, а с 1902 года уволен от службы в чине полковника с мундиром. К этому времени Михаил Кириллович имел награды: ордена святого Станислава III и II степеней и святой Анны III и II степеней. В 1906 году в возрасте 57 лет под духовным влиянием святого праведного отца Иоанна Кронштадтского Михаил Кириллович Прудников принимает решение посвятить себя священническому служению. Отец Михаил с самого детства был верующим и, уже будучи в чине полковника, сохранил в своей душе твердую и искреннюю приверженность православной вере. Он часто ходил пешком на поклонение чудотворному образу Божией Матери в Царское Село за 25 верст от Санкт-Петербурга. Здоровьем он вообще не отличался, перенес в тяжелой форме крупозное воспаление легких и врачами был приговорен к смерти. Во время болезни он видел сон, который никому не рассказал, а лишь объявил родным, что как только ему будет легче, он отправится из Санкт-Петербурга в Москву, в Троице-Сергиеву Лавру, к мощам преподобного Сергия Радонежского, пешком. И едва встав на ноги после болезни, тотчас же отправился в морской форме, с котомочкой за плечами, пешком, в Троице-Сергиеву Лавру.
Паломничество его длилось 3 недели. После возвращения от преподобного Сергия отец Михаил вскоре отправился также пешком в Новгород поклониться преподобному Михаилу Клопскому, имя которого он носил и которого очень почитал. 19 октября по церковному календарю, 1 ноября по гражданскому календарю, в день именин отца Иоанна Кронштадтского, Михаил Кириллович, будучи тогда еще военным, поехал в Кронштадт и отправился к батюшке на квартиру. Множество народа, ожидавшего возвращения отца Иоанна из церкви, теснились в небольшой передней. Когда батюшка подъехал, стало еще теснее, и в этот момент у Михаила Кирилловича с груди упали все ордена. Он, давшего возвращение отца Иоанна из церкви, теснились в небольшой передней. Когда батюшка подъехал, стало еще теснее, и в этот момент у Михаила Кирилловича с груди упали все ордена. Он хотел было их подобрать, но отец Иоанн,